0: Horaz 88.6 Stadtautobahn.
1: Вас что, стажируют? Вас отстажируют, и вы будете начальником потом.
2: Армянин там ждет.
1: Все, ждет.
2: Дай Бог здоровья. Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.